Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503.
1: Реклама.
0: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: атмосфере. Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Аше задержали необычного угонщика. По данным милиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал микроавтобус, груженный печеньем, а затем бесплатно раздал весь груз прохожим, называя это благотворительностью. Стоимость сладостей составила 94 тысячи сомов. После своей акции доброты он оставил автомобиль в Новокатском районе. По факту угона проводится расследование. Кыргызстану увеличили квоту на ввоз электромобилей до 25 тысяч штук. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии. По ее данным, квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан с ранее утвержденной в размере 15 тысяч машин увеличили до 25 тысяч. Действующую квоту 15 тысяч электромобилей страна исчерпала в июле 2026 года. Для уборки урожая задействовано 1459 зерноуборочных комбайнов. Как сообщает Минсельхоз, техника распределена по регионам с учетом сроков созревания зерна. Более 100 машин привлечено в Чуйскую область, где уборочная кампания уже подходит к концу. На юге страны работают около 450 комбайнов, охватывая даже предгорные зоны, а средняя нагрузка на каждую единицу техники в этом сезоне составила 259 гектаров. Тем временем сбор зерна также стартовал в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту, официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503.
1: Реклама.
0: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татьяна FM.

0: Цитата.
1: «Дело не в количестве прочитанных страниц, а в количестве вызванных ими мыслей». Паулу Фрейре.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 0555 007 302 и 0507 0.

0: 02-08-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба. 0555-05-1063. Радио «Татина». Нам по пути.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту. Официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702 752 577. 0702 752 577. Теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503.
0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553 77 65 77 0553 77 65 77. В Аймен Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк сможет экстренно блокировать подозрительные переводы. Законопроект об этом вынесен на обсуждение. Документ закрепляет защиту граждан от киберпреступников как одну из ключевых задач регулятора. НБКР получит право устанавливать жесткие требования к безопасности для всех банков и платежных организаций, а также регламентировать временную приостановку транзакций с признаками фрода. Это станет продолжением текущей политики. Ранее финансовые организации уже обязали внедрить систему мониторинга операций в реальном времени. Новые поправки создадут правовую базу для быстрого обмена данными о мошенниках между банками без нарушения банковской тайны. Кабмин утвердил программу льготных кредитов для животноводов по 3% годовых. По данным Минсельхоза, фермеры смогут получить до 20 миллионов сомов на срок до 5 лет с отсрочкой платежей на первый год. На поддержку смогут рассчитывать племенные хозяйства, импортеры скота, специалисты по искусственному осеменению, а также владельцы ферм крупного рогатого скота, яков, лошадей, овец и коз. Цель программы – увеличить поголовье качественного племенного скота в стране и расширить возможности местных аграриев. Минпросвещение продолжает перевод госуслуг в сфере образования в цифровой формат. В настоящее время в приложении Тунду граждане могут зарегистрировать ребенка в детский сад или школу, а также получить электронную версию свидетельства, аттестата или справку с места работы для учителей. Это позволит быстрее и удобнее оформлять необходимые документы онлайн. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту. Официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702 752 577. 0702 752 577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503.
1: Реклама.
0: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553 77 65 77. 0553 77 65 77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Несколько дней назад начался коридор затмений, и у меня, честно говоря, только одно желание – лежать и не делать ничего, кроме выводов. Проблема в том, что вакансий такой нет, так что пришлось найти практики, которые помогут пережить этот период максимально спокойно, а еще изменить жизнь к лучшему. Их сегодня и обсудим. Проработай весь накопившийся негатив, избавься от мусора вокруг и сделай генеральную уборку, как мыслей, так и квартиры. Когда будешь выметать всю эту энергию, задумайся о том, чего в твоей жизни точно не должно быть, например, пустого кошелька. Дальше забудь о схемах, которым нас учили на марафонах, и делай наоборот. При проговаривании желаний не используй слова типа «я привлекаю в свою жизнь», иначе коридор затмений развернет все это в обратную сторону. Вместо этого проси избавления от чего-то, что уже достало в край. Например, если хочешь забыть о финансовых сложностях, проси освобождения от безденежья. А если мечтаешь перестать проводить одинокие ночи в холодной кровати, не говори «я хочу найти вторую половинку». Говори «я хочу попрощаться с одиночеством». Поменяй свой круг общения. Токсикам, вечным нытикам на судьбу, страну, здоровье и так далее смело открывай дверь и указывай дальнейшие направления движения подальше от тебя. Знакомься с новыми людьми и притягивайся к успешным, здоровым, интересным и сильным личностям. Сделай бескорыстный поступок. Кстати, тут может помочь расхламление. Я обычно после расставания с парнями такое делаю. Собираю все, что они подарили, возвращаю или везу в другие места. Есть детские дома и заведения, где твоим вещам будут рады. Сделай себе подарок, который давно хотел, но не решался купить из-за стоимости. Только подойди к вопросу адекватно. Кредит на мечту брать не нужно. Помни, все, что происходит в твоей жизни, готовит тебя к тому, о чем ты просил. Если даже в коридор затмений ты сделаешь шаг назад после шага вперед, не отчаивайся. Это не катастрофа, это ча-ча-ча.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай «Танцуй и попивай».

0: радио «Дадина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.

0: ain't a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.
1: Гибкие мраморные бамбуковые
2: пативные рейки.

Радио Татина. Нам по пути. Служба 0563.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375.
1: Реклама.
0: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
7: Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: реклама. Радио Татина. Жарнама кызматы. 0555 05 1063.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: ser.
1: В Кыргызстане полдень.
2: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
3: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
4: На «Татина FM новости». Здравствуйте. В город Карабалта поступило 24 новых автобуса. В новых автобусах предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также место для размещения инвалидной коляски. Часть из них уже начали курсировать по маршруту номер 5 и 6, который ранее обслуживался частным автотранспортным предприятием «Абсолют Авто». В настоящее время проводится официальное оформление и подготовка автобусов. В настоящее время совместно с Министерством транспорта и коммуникаций проводится согласование по направлениям маршрутов и утверждение графиков движения. После завершения необходимо процедур автобусы начнут работать на новых маршрутах. К другим новостям. В Кыргызстане хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства. Депутаты парламента Болот Ибрагимов и Чингиз Аджибаев инициировали соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан и вынесли их на общественное обсуждение. В справке об основаниях законопроекту говорится, что предполагаемые изменения направлены на защиту здоровья женщин и детей, предотвращение коммерциализации суррогатного материнства и создание правовых условий для использования этой услуги гражданами Кыргызстана. В Бишкеке впервые проходят дни китайского кино. Показы стартовали 12 августа в кинотеатре «Алато». В программе фильмы разных жанров, которые покажут на китайском языке с русскими субтитрами. Вход свободный. По данным Минкультуры, мероприятие проходит в рамках проекта «Свет и тень шелкового пути». В течение года в Китае также планируют провести дни кыргызского кино. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все, больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Уголовный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Цитата.
1: «Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным». Антуан де Сент-Экзюпери.
2: Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Выражение «встал не с той ноги» знакомо каждому. И что бывает, если встать не с той ноги, наверное, тоже знакомо каждому. Сегодня на территории фактов о важности встать именно на ту ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ни для кого не секрет, что наше настроение зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, стресса, отношения с другими людьми и даже погоды. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы говорим «мое настроение», но ведь если что-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы часто становимся заложниками своего состояния психики? Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди списывают свои ошибки, конфликты, испорченное настроение на то, что «я был в плохом настроении». Так устроена наша психика, что мы обвиняем внешние обстоятельства вместо того, чтобы принять ответственность на себя и сделать усилия. Например, случилась неудача, потому что дорогу перебежала черная кошка. Или еще хуже, встретилась женщина с пустым ведром. А если не присел на дорожку перед путешествием, то все, быть беде. Отдавать деньги вечером ни в коем случае нельзя, тем более вернуться домой, если что-то забыл. Никогда. Та же участь настигла и наши конечности. По некоторым поверьям, левая часть считается плохой, а правая – хорошей. Левая – объект внимания темных сил, правая – светлых. И левую ногу стали обвинять в том, что человеком овладело плохое настроение. Конечно, вставая утром с постели, вы можете следить за тем, чтобы первой коснулась именно правая ступня. Но если вдруг на вас напали темные силы, и вы все же ступили в начале левой, не отчаивайтесь. Просто вновь залезьте под одеяло и повторите попытку уже с правильной ноги. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуємося.
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту, официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Tina,

0: На заметочку.
1: Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
4: 0-555-05-10-63.
3: Радио «Татина».

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В Москве арестовали мигрантов, участвующих в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского районного суда. Указано, что задержанные после крупного конфликта на строительной площадке в Рязанском районе 26 иностранных граждан получили административное наказание за мелкое хулиганство. Массовый конфликт на бытовой почве произошел 10 августа прямо на рабочем месте. По версии следствия, в дневное время 10 августа 2026 года в ходе внезапно возникшего конфликта произошла драка между работниками на стройплощадке в Рязанском районе. Обвиняемые наносили потерпевшим удары кулаками и различными подручными предметами. В отношении 26 человек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Суд также заключил под стражу 5 мужчин, устроивших массовую драку до 11 октября. В городе Балыкчи на побережье озера Иссык-Куль начались совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил Кыргызстана и России «Центр-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В маневрах задействованы до 500 военных с обеих сторон и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В боевых стрельбах и тренировках активно применяются армейская авиация, бронетехника, а также расчеты FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов разведки. Школы Кыргызстана получат новые учебники по русскому языку и чтению. Как сообщает Минпросвещение, в республику поступило 671 тысяча экземпляров для учащихся 1, 2 и 5 классов. Учебники подготовлены с учетом госстандартов и образовательных программ Кыргызстана. В новом учебном году тираж полностью обеспечит потребность учащихся этих классов в учебниках по русскому языку и чтению. В ближайшие дни книги поставят в школы всех районов и городов республики. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

в условиях кризиса? Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: та торгуємося.
1: Даю коттедж на Иссыкуле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту. Официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Альберт Эйнштейн.
0: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейлбатыра 249 возле Кыргызстана. Телекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
7: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Влетаем в новый час и продолжаем кротать время в одной компании. Прямо по курсу немного информации о погоде. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, в городе Карабалтай по Чуйской области по 22 августа без осадков. И только 23 августа кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 34. Всем классного настроения в компании Татина FM. Далее музыка. Только лучше. Только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
1: Реклама.
0: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
0: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0500-0500-0600.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Кабмин предлагает продлить еще на полгода запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Мера направлена на сдерживание роста цен на мясо, обеспечение внутреннего рынка и поддержку местных переработчиков. Действующий запрет истекает 8 сентября. В Минсельхозе считают, что его отмена может привести к массовому вывозу скота в соседние страны, где цены выше, сокращению поголовья и дальнейшему подорожанию мяса. В 2025 году Кыргызстан произвел 261,9 тысяч тонн мяса при потребности 314,5 тысяч тонн. То есть внутреннее производство покрывает около 86% спроса. При этом за 2023-2025 годы говядина подорожала на 26,8%. С 1 сентября техперсоналу, работникам которые обслуживают государственные органы и органы местного самоуправления, будут дополнительно выплачивать по 5000 сомов в месяц. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адалбек Касымалиев. Выплата устанавливается на одну ставку и начисляется за фактически отработанное время. При этом она не будет учитываться при расчете отпускных социальных пособий, 13-й зарплаты и некоторых надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах. Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей. Как сообщает Минэкономики, под новым национальным брендом начнется выпуск легковых, коммерческих и специализированных электрокаров. Завод мощностью до 10 тысяч машин в год разместится на участке в 15 гектаров и создаст 100 рабочих мест. На первом этапе планируется крупноузловая сборка с переходом к полному циклу. Продукция предназначена как для местного рынка, так и для экспорта. Проект финансируется частными инвесторами при поддержке государства. На запуск предприятия намечен на третий квартал текущего года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Па торгуємося.
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту, официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуємося!
1: Даю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту, официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM.
5: Звездный ужин делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости. Здравствуйте. В районе пика Курумду обнаружили тела трех пропавших иностранных альпинистов. Как сообщили участники поисково-спасательной группы, утром 16 августа дрон обнаружил место схода снежно-каменной массы, а при осмотре записи рядом с найденными ранее вещами заметили тела. Предварительно это Максим Полянский и Николай Свиридов из Беларуси и Сергей Рубцов из Литвы. Окончательное опознание возможно после спуска тел. На Иссык-Куле упрощают получение билетов для любительской рыбалки и переводят услуги в цифровой формат, об этом сообщает Минсельхоз. На участке Кикилик уже появился первый информационный стенд с правилами и QR-кодом. С его помощью рыбаки смогут быстро оформить электронный документ прямо на месте, без поездки в ведомство. Главные цели проекта – сделать оформление удобным, повысить информированность населения,

0: Развивать законную рыбалку и улучшить связь с госорганами. Всего сейчас изготовлено 50 таких стендов, которые уже начали устанавливать на разных участках озера, а в будущем планируется разместить более 100 стендов по всему Иссык-Кулю. На Джайлу-Кырчин строительство этногородка «Вселенная кочевников» находится на этапе завершения. Об этом сообщил замминистра культуры Аскаралы Мадаминов. По его словам, во время игр кочевников здесь будут работать два тематических городка. Один для ремесленников, второй для этно-фудкортов. В обеих городках будут проходить различные конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместят 42 домика. Каждый представит свое меню. А в городке ремесленников предусмотрено 22 домика, где мастера будут знакомить гостей со своими изделиями и демонстрировать различные виды ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Ну
1: что ж, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: Цитата.
1: Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Альберт Эйнштейн.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я сегодня по гороскопу прелесть, и ты тоже. Двигайся ближе, обсудим, как стать еще прекраснее с помощью спикул. Все подробности хайпового компонента узнаешь прямо сейчас. Спикулы – это микроиглы, которые получают из минеральных скелетов пресноводных губок. Увидеть их невозможно. При этом они хоть и маленькие, но удаленькие. Помогают доставлять в клетки кожи пептиды, гиалуронку, ретинол, ниацинамиды и другие активные компоненты. Ощущения от использования средств различаются. Это могут быть как еле заметные покалывания, так и сильные пощипывания или эффект холодка. Бонусом идет стимуляция. Иглы раздражают кожу и ускоряют ее обновление. Спикулы подойдут тем, кто борется с пигментацией, постакне, неровным или тусклым цветом лица, а также возрастными изменениями на коже. А вот обладателям купероза, прыщиков в активной фазе и чувствительной кожи лучше не использовать косметику с этим компонентом. Косметологи не рекомендуют использовать средства со спикулами чаще 2-3 раз в неделю. При этом, если краснота после применения долго не проходит, появляются зуд или отеки, лучше от продукта в целом отказаться или же найти тот, в котором концентрация иголок будет ниже. Не забывай про защиту от солнца. После спикул кожа становится более чувствительной. Ну а в погоне за красотой помни о мечтах, которые греют, а не о людях, которых нужно поразить.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
1: Реклама.
0: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
7: Татьяна, FM.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Международный аэропорт Манас 31 августа и 1 сентября перейдет на особый режим работы. Причина проведения саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. По данным ОАО аэропорта Кыргызстана, в дневное время будут временно ограничены приемы и отправления регулярных пассажирских рейсов. При этом отмечается, что полностью аэропорт закрываться не будет. В ночное время, вне установленных периодов ограничений, обслуживание пассажирских рейсов продолжится. В вузах и колледжах Кыргызстана состоится еще один шестой тур отбора и зачисления абитуриентов. Об этом агентству 24 сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций. По данным ведомства, шестой тур отбора и зачисления пройдет с 17 по 22 августа 2026 года, также по результатам общереспубликанского тестирования и среднего балла свидетельства об основном общем образовании. Руководителям общеобразовательных организаций высшего и среднего профессионального образования поручено обеспечить соблюдение установленных сроков. Изначально планировалось провести приемную кампанию в 5 туров. Тем временем, средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января-июня 2026 года достигла 53 759 сомов. По данным Нацстаткома, в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года она выросла на 27,5%. С учетом инфляции, которая за год составила 11,5%, реальный рост зарплаты оценивается примерно в 16%. Для сравнения, в мае средняя зарплата составляла 51 888 сомов, то есть за месяц показатель вырос на 3,6%. При этом речь идет о начисленной зарплате, сумма, которую работник получает на руки после налогов и страховых выплат, ниже. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 101 сом 5 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 18.

0: Тринов, юань 12 сомов 97 тринов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй по

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуємося!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Зарабатывай честно в компании Телевента, получая заработную плату без задержек на любую банковскую карту, официальный договор и понятные условия работы. Ждем твой звонок по номеру 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы. Юрий Никулин.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Рекламная служба.
7: 0555-05-1063.
6: Радио Татина.
7: Нам

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-0-555.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В город Карабалта поступило 24 новых автобуса. В новых автобусах предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также место для размещения инвалидной коляски. Часть из них уже начали курсировать по маршруту номер 5 и 6, который ранее обслуживался частным автотранспортным предприятием «Абсолют Авто». В настоящее время проводится официальное оформление и подготовка автобусов. В настоящее время совместно с Министерством транспорта и коммуникаций проводится согласование по направлениям маршрутов и утверждение графиков движения. После завершения необходимо процедур автобусы начнут работать на новых маршрутах. К другим новостям. В Кыргызстане хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства. Депутаты парламента Болот Ибрагимов и Чингиз Аджибаев инициировали соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан и вынесли их на общественное обсуждение. В справке об основаниях законопроекта говорится, что предполагаемые изменения направлены на защиту здоровья женщин и детей, предотвращение коммерциализации суррогатного материнства и создание правовых условий для использования этой услуги гражданами Кыргызстана. В Бишкеке впервые проходят дни китайского кино. Показы стартовали 12 августа в кинотеатре «Алато». В программе фильмы разных жанров, которые покажут на китайском языке с русскими субтитрами. Вход свободный. По данным Минкультуры, мероприятие проходит в рамках проекта «Свет и тень шелкового пути». В течение года в Китае также планируют провести дни кыргызского кино. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все, больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Подарки, телеграммы, звонкий смех. Сегодня праздник для всех. В руках букеты.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

боку, по вертикали, горизонтали сбоку. Как пластырем тобою раны клею, как классно, ведь ты моя панацея. Попал в капкан, я помню день, как будто он был вчера. Запутал себя в тебе, я брутал, но с каждой минуты понимаю, что чертовски прав.

по швам, мне стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь с треском. Мое чудовище, моя принцесска.

0: Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: ты грустишь.
1: В Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня.